0: клубе.
1: Hello, this is Lady Gaga.
0: Always remember us this way. На клубе.
1: Клубе.
0: Tá bom demais.